25 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Композиция «The Man Comes Around» Джонни Кэша входит в список лучших песен 2000-х годов по версии Pitchfork. Песня звучит в саундтреках многих известных фильмов, включая «Рассвет мертвецов» 2004-го, «Девушка моего лучшего друга» 2008-го и «Логан» 2017-го годов. Вот что рассказывал Джонни Кэш об истории создания песни. Первоначальная идея возникла из сна несколько лет тому назад. Я был в Англии, где купил книгу «Dreaming of the Queen», «Мечтая о королеве». В книге рассказывалось о людях, которые мечтают оказаться рядом с королевой Елизаветой II. Мне приснилось, что я зашел в Букингемский дворец, а там сидит она. Когда я приблизился, она подняла глаза на меня и сказала: «Джонни Кэш, вы похожи на терновник в бурю». Затем, конечно, я проснулся. Мне стало ясно, что фраза «терновник в бурю» кажется мне знакомой. В итоге я пришел к выводу, что она библейская, и нашел ее в книге Иова. Постепенно она начала превращаться в песню, и я стал заимствовать разные вещи из Откровения. Так появилась «The Man Comes Around».
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
2: Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

5 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техно-джунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Everybody get up.

0: Гомель FM. Все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Куда не бывает.

0: но мнениями и предложил делать ставку не только на молодежь.
1: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Не вас, я имею в виду себя. Я же физфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение не только как молодого человека, но и специалиста в этом плане. Очень прошу вас, давайте определимся, какие там будут направления. Мы там будем разрабатывать новые типы, модно говорить сейчас, беспилотников, или же будем новые материалы создавать и создадим через 200 лет эти новые материалы. Уже где-то на Кольском полуострове найдут еще какой-нибудь, вы, наверное, слышали, элемент, который дороже золота и так далее. Слышали вы?
2: Редкоземельное.
1: Да, редкоземельный материал нашли, который дороже золота. Поэтому нам надо, ну уже я не говорю, что вот прямо сегодня. Это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить, ну, желательно, ну, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самые зернышки, самые лучшие, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Мне кажется. Но если вы только видите там, что после 10 класса или, допустим, после вуза должны быть там. Ну, я говорю, ну, а если Владимир Борисович, умная голова, он давно после вуза. Или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию. Как это сделать, вы должны мне сегодня ответить на этот вопрос.
0: К другим новостям. Красный уровень опасности объявлен на Гомельщине. По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается аномально жаркая погода. Возможны перегрузки электросетей, отключение электроэнергии, деформация асфальтового покрытия, а также рост риска природных пожаров. Рекомендуется меньше находиться на солнце, соблюдать питьевой режим, купаться только в разрешенных местах. Организациям необходимо принять меры предупредительного характера и подготовить технику к возможным аварийным работам. Еще одна информация напоследок. Американские биологи объяснили происхождение кровавых водопадов в Антарктиде. Они возникли тысячи лет назад в результате изоляции части Древнего моря. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

0: вечер с GeoScience. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем, слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро приятные голоса заставляют вас просыпаться и куда-то идти. И вот смотрите, прямое доказательство того, что мы работаем не просто так. Мы сегодня разбудили Олесю Василькову.
5: Это какой-то ужас, я не знаю, или это счастье, как ты думаешь?
4: Это ужас.
5: Ужас. Мне непривычно, я сплю еще, а мне приходится бодро разговаривать. Знаешь, какой-то стресс.
4: А ты можешь так, типа, Артем, давай, сам я...
5: Я не могу, у меня все на автомате включается этот голос бодрый.
4: А я думал похрапеть в микрофон сам от.
5: Нет, не получится. Все
4: интересно.
5: Уже.
4: Да, друзья, вот сегодня мне в пару прислали, дали, отправили меня учиться.
5: А я вам расскажу, знаете, что он сказал? Что он требует тройную оплату за то, что я с ним. Вот нормально, скажите, пожалуйста?
4: Я считаю, что да.
5: Это почему?
4: Потому что я заработаю больше. С тобой это не связано никак. Это связано
5: да?
4: со мной.
5: Нет, это связано было со мной. Ты говорил это с токсичностью, я чувствовала.
4: Я имел в виду такси.
5: Да,
4: я имел в виду такси. Не, ну, а кто бы отказался от тройной оплаты? Я думаю, что тут построй в ряд 200 человек, ни один не откажется.
5: Ни один, я бы тоже не отказалась. Знаешь, какой для меня стресс с тобой работать?
4: Это понятно. Любому. Думаешь, почему Костя Комко в отпуск ушел на целый месяц?
5: Поэтому
4: со мной.
5: Ужас какой-то.
4: У нас в октябре год совместной работы, парень не выдержал.
5: Я вот дня не выдержу, значит, с тобой. Это... Зачем оно мне надо?
4: А день не надо, 3 часа.
5: 3 часа? Точно. Ты слава богу, 3 часа.
4: 3 часа всего такого бодрого, веселого, интересного. Как всегда, все будет ярко, красочно и зажигательно. Ну и, конечно же, некоторые фишечки Олеся Василькова тоже мы к себе подзаберем.
5: Подукрадем. А я не покажу никакие свои фишки. Оставлю их для своего дневного эфира.
4: Пожалуйста.
5: Ладно, договоримся как-нибудь.
4: Вот это работает.
5: О музыке, может быть, расскажу.
4: Давай.
5: Хорошо. Take me back. Да, совсем скоро послушаем Али Фарбин «From Disco to Disco». Красивая песенка от студия «Мосты мы сожгли». Пати-пати, это Роуз и Бруно Марс. В этом часе тоже будет. И без Люси Чеботиной не обойдемся. Каблук. Привет, кстати, тоже можно писать на Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Всем доброе утро.

0: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Так, ну что ж, как всегда, что-нибудь покушаем, и возникает вопрос. А ты по утрам, Алис, завтракаешь?
2: Всегда, я не могу не завтракать вообще.
1: Вот он мой человек, а то Костя говорит, я не ем до
2: обеда. Я не представляю, как можно не есть, потому что мне плохо становится, реально плохо.
1: Вот он мой человек.
2: Ну
1: вот.
2: И, во-первых, это полезно. Утром съесть вот кашу.
1: Ну, кашу не знаю, но хоть что-нибудь.
2: Кашу,
1: бутербродик.
2: Полезно.
1: Бутербродик.
2: Ну хорошо,
1: с маслом, колбаской.
2: Ладно, да, согласна.
1: Продавил. Продавил мнение. Смотри, сегодня у нас Болгария.
2: Так.
1: Какие блюда вообще есть в Болгарии? Ну, начнем с салатов. Это шопский салат. Это вообще у них классика.
2: Что там?
1: Смесь томатов, огурцов, лука, запеченного перца и обильного слоя тертой брынзы.
2: Ой, это вкусно.
1: Это вкусно.
2: Я бы такое съела. Артем, сделаешь?
1: У меня руки из одного места
2: растут. Неправда. Только что он за эфиром рассказывал, что делал вчера салат.
1: Попытаюсь. Также лютеница. Это густая соус-паста из запеченных красных перцев и томатов, которые намазывают на хлеб.
2: Ну, я думаю,
1: наверное,
2: все равно
1: остро.
2: Вкусно.
1: Наверное, остро.
2: Ну, может быть, остро, но, думаю, вкусно.
1: Смотри, у них есть летний суп. Называется таратор.
2: Так.
1: Это летний суп на основе болгарского йогурта. Называется кисело мляко.
2: А как таратор?
1: Таратор.
2: Это ешь и тараторишь.
1: Да,
2: о чем-то.
1: Да, болгарский йогурт, огурец, чеснок, укроп и грецкий орех туда входят.
2: Я не знаю, я когда слушаю, мне все вкусно кажется.
1: Мясо тебе как, любишь, не любишь?
2: Обожаю.
1: Каварма. Тушеное мясо с луком, грибами, болгарским перцем подается в глиняных горшочках.
2: Ой, в горшочке, я уверена, там запеченное будет что-то вкусное.
1: Также есть чушка-бюрек.
2: Чушка?
1: Чушка-бюрек.
2: Ужас.
1: Запеченный сладкий перец, фаршированный смесью брынзы и яиц, обжаренный в панировке. Почему у них везде перец?
2: Любят они перец.
1: Почему?
2: Значит.
1: Ну и на выпечка. Выпечка на закусочку. Банница. Традиционный пирог из тончайшего слоеного теста с начинкой из брынзы, яиц часто едят на завтрак вместе с йогуртом. Почему-то вот тут перца нету.
2: Нету. Все, Артем, я жду от тебя какого-нибудь приготовления. А что ты думал? Просто так со мной вести?
1: Попал, называется, на салат.

0: Твоя реклама.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Я не представляю, как такая погода вообще могла быть. И как? Тем не менее, давай. Самая низкая температура в Гомеле 5 августа была в 2019 году.
3: О, недавно.
2: Плюс 7.
3: Ужас.
2: Это как?
3: Хорошо, что это было тогда, да,
2: да,
3: а не сейчас.
2: Согласен. Что сейчас?
3: Сейчас получше. По области и в Гомеле облачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Итак, максимальная температура днем плюс 35, плюс 38, ты представляешь?
2: Да!
3: А местами плюс 32, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну что ж, будем добираться до работы.
2: Мы
1: смотрим.
2: Уже добрались.
1: Но мы-то да, а люди-то еще нет.
2: А, ладно, давай.
1: Не, я понимаю, что мы нет, в принципе...
2: Ребят, а я думаю, зачем ты считаешь, мы же добрались, мы
1: ребят,
2: же на месте. Ребят,
1: если ты переживал, мы уже на работе, если кто переживал.
2: Ну, естественно, это логично. А как бы мы в эфире были?
1: С дома.
2: Хорошая идея, а зачем я просыпалась? Я могла бы из дома тоже.
1: Современные технологии. Я бы тебе набрал бы по соцсети, и ты бы такая... Что там?
2: Подожди, так мы в следующий раз так и сделаем. Зачем я приезжала так рано?
1: Идея хорошая, а я тогда зачем... Все, ребята, мы будем с вами стоять в пробках. Ладно, что у нас сегодня? На Фрунзе пока сложно на Интернациональную и на Барыкина попасть. Там постоять немножко придет светофоры. И дальше, если смотреть, то перекресток Ленина, Кирова и Интернациональная тоже светофоры, есть небольшой заторчик. Глянем дальше. Привокзальная все стабильно, постоять немножко придется. Также затруднительно выехать с Хатаевича на Советскую в обе стороны. И дальше, если посмотреть, то и на... Малайчука и Советская, там где светофорик, там где самолетик, который уехал на реставрацию Кирова, тоже немножко пробок присутствует.
2: Да, я вот слушаю себя и думаю, я когда на транспорте общественном еду, и вообще никаких пробок. Может быть, так, все-таки...
1: Ты едешь рано слишком. Ты в 5 утра еще выйди, скажи, ребята,
2: подожди,
1: улицы свободные.
2: Подожди, я же не каждый день в 5 утра еду.
1: Я представь себе, приехать в 5 утра и сказать, ребята, улицы свободные. Я не знаю, где вы, что нашли там.
2: Так я так и удивляюсь каждый раз, когда читают про пробки, думаю, да все нормально там. Откуда вы их взяли?
1: По факту я с тобой согласен. Дальше, если смотреть, перекресток там, где Сосновая, Барыкина и 8-я Нагородняя, тоже, друзья, немножечко, ой, и Владимирова.
2: Так.
1: Там сложненько. И, конечно же, опять же, 8-я Нагородняя, Владимира и Бочкина. Тоже есть немножко пробочек.
2: Ну, а что так, людям делать с этой информацией? Объезжать где-то?
1: Пытаться объезжать. И, как всегда, у нас Никольский переезд. Пытайтесь объезжать, господа, а лучше иметь вертолеты и сразу с места на место перелетать.
2: Да?
1: Быстрее, проще, удобнее, надежнее.
2: Топ-совет. Можно подумать, у тебя вертолет есть.
1: Игрушечный.
2: Это да. Ладно, хорошо.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Так, у нас сейчас спорт, и возникает вопрос, а ты спорт какой-нибудь уважаешь?
4: Конечно, весь.
3: Нет, в целом, вот есть любимый спорт какой-то, или, может, занималась чем-нибудь?
4: На фитнес хожу, считается?
3: Косвенно.
4: Ну, вот, все.
3: Все, да-да, добро пожаловать в спортивную команду, друзья. Много интересного у нас, напоминаем, что 22 августа пройдет у нас фестиваль «Папа, моя футбольная семья» на стадионе «Центральный», регистрация на сайте gomelsport.bel в разделе «Папа, моя футбольная семья». Регистрируемся, приходим, получаем прекрасные подарки. Каждой семье мы подарим что-нибудь, это точно, даже можете не сомневаться.
4: Ну, а делать что надо?
3: Футбол
4: Может,
3: играть.
4: Я хочу.
3: Футбол играть.
4: Так,
3: мамы
4: хорошо.
3: С мамами, папы с папами, дети с детьми. Потом суммируются все результаты, и три лучших получают кубки, но медали получат все, а также майки и футбольный мяч.
4: А что-нибудь вкусное там будет?
3: Купить, да. Друзья, да, немножко холода добавим мы в нашу летнюю погоду. Хоккеисты Славутича и Гомеля одержали победы. Причем вчера Гомель отлично сыграл после поражения. От Славутича мы взяли викторию над Могилевым. 4-1. Так держать гомельчане. Ждем, верим, что кубок в этом году будет наш. Но очень бы хотелось нам именно вот этого. Ну, лично мне, потому что прошлый год был не очень, но в этот год я смотрю с большим-большим оптимизмом. Ну и немножко киберспортивных новостей, друзья, у нас на играх будущего, которые проходят в Астане, Минск Хаос, это минская команда, выиграла первый матч своего турнира по тактической стрельбе. Фиджитал игры, я напомню, друзья, проходят из двух этапов. Это киберспортивная составляющая и спортивная составляющая. То есть они сначала играют в Counter-Strike, это киберспортивная составляющая, потом уже играют в Strikeball. И вот одолели мы очень даже спокойно ребят без шансов. Там 13-1, 13-1, просто из ЮАР не заметили мы соперников. Дальше у нас... Сегодня, кстати говоря, против команды из Казахстана, а завтра против команды из Турции. Надеюсь, мы пройдем как можно дальше. Все-таки игры хорошие, и команда у нас хорошая.
4: Хорошо, Артем, ты меня обманул. Ты сказал, ты не будешь про футбол рассказывать. Я не знаю, как поддержать разговор.
3: Я фестиваль. Стоп, это фестиваль. Это радость, счастье и маечка.
4: Маечка.
3: Размер угадаю.
4: Ладно.

0: Реклама на радио. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп. Куп и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугородняя 22.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Лидеры. С нами утро особенное.
1: Вот так вот бойко пролетает быстренько первый час. Ну а что вы хотели? Профессионалы заработают, да, Олесь?
2: Ну, так естественно.
1: У нас тут пришел мистер предатель, мисс красная королева, мисс человек, который отказался со мной работать.
3: Я не отказалась.
2: Ну видишь, не зря же она отказалась. Вот почему она отказалась?
1: Потому,
2: как ты думаешь?
1: Так, надо об этом подумать
2: вот
1: надо.
2: Вот ты подумай,
1: потому что
2: найди
1: я хорош.
2: Это, да, вот найди это в себе.
1: Потому что я прекрасен,
2: да
1: потому что я обаятелен.
2: Ты? Ой, когда самооценку раздавали, ты первый стоял, да?
1: Я раздавал.
2: Ты раздавал.
3: Нет, ну, Артем, если ты справишься, так и быть, я к тебе завтра вернусь.
2: Он знает, что предлагает за это? Сгущенки.
3: О, мне нравится это.
2: Я не знаю, он мне предлагал тебе, не знаю.
1: Да, ты все уже, ты в очередь, пожалуйста. Если Олеся откажется, то может быть так и быть, ты можешь за ней доесть остатки.
2: Да, там в шкафу он будет стоять.
3: Спасибо вам, добрые люди. А я вам хотела новостей рассказать.
2: Ну ладно, расскажи.
1: Ну попробуй.
3: Да, ну во-первых, мы поговорим о том, как член Совета Республики приняла участие в традиционной встрече председателя местных советов депутатов. Не просто так, все подробности в начале. В начале следующего часа. Расскажу, как прошла накануне учеба семинар школы молодого руководителя. На всякий случай повторим, и опять же, данные у нас обновленные от милиции по поводу мошенников, которые очередные
2: снова?
3: Хитрые схемы проворачивают. Да. Ну и закончим все это дело, естественно, самой прекрасной, самой милой новостью.
2: Про о том, собачек как... каких-нибудь?
3: Нет, про аиста.
1: А что с аистом у нас интересного?
3: А аист, представляешь, запутался накануне ночью лапами в проводах.
2: Так все, ты уже все новости
1: подожди,
2: рассказала.
1: Я слышал эту песню. Там только была не про аиста, а про вода.
3: Там было что-то... про женщину
1: да,
3: в гопрах.
1: Да.
2: А что это за песня? Я не вспомню.
1: За эфиром мы тебя споем. На два голоса дуэтом.
2: Окей, пока слушаем каблук от Люси Чеботиной.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Традиционная встреча председателей местных советов депутатов под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой приняла участие член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. Внимание депутатского корпуса страны Гомельская область.

0: Маше им рассказали о линейке современных зерноуборочных и кормоуборочных машин. На птицефабрике «Рассвет» обсудили особенности организации и проведения уборки урожая. Мошенники, маскирующиеся под продавцов сезонных товаров, активизировались в Гомельской области. На предыдущей неделе возбуждено 8 уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного под предлогом покупки товаров в сети интернет. Речь о дорогостоящих предложениях для отдыха и дачи, мангальных зонах, садовых беседках, детских игровых комплексах и многом другом. В милиции призвали быть внимательными при посещении аккаунтов интернет-магазинов и покупках на других интернет-ресурсов. Еще одна информация напоследок. Накануне ночью в Минске аист на антенне запутался лапками в проводах. В темноте птица оказалась в критическом положении. Неравнодушные граждане заметили проблемы птички и вызвали МЧС. Спасатели оперативно освободили пернатого. Аист жив и здоров. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах!

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 5%.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Категория программы 16+.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем Аникин присутствует, Константина Комко нету, поэтому сегодня здесь я. Артем тыкнул в меня пальцем, чтобы я начинала говорить.
4: Артем
3: вот так вот у нас происходит.
4: Пальцем и сказал: поехали, да?
3: Поехали,
4: я чувствую себя Гагарин. Мне немножечко так.
3: Да что ты, неправильно ты себя чувствуешь. Я тебе сказала, как надо себя чувствовать.
4: Ох, сколько шуток, жаль, нельзя озвучить.
3: Жалко, да.
4: Нам бы такой эфир...
3: Мне так хочется более токсично шутить.
4: Нам бы, знаешь, такой эфир, час токсичности такой.
3: Ой, это обожаю, я бы там просто была в топе.
4: И без цензуры.
3: Да.
4: Это ночной эфир, сейчас до двух ночи.
3: Было бы идеально, вот этого не хватает мне точно.
4: Иногда да.
3: Ну, хорошо, что я в утреннем, можно хоть на тебя потоксичить.
4: Да, господи, меня где станешь, там и слезешь, я-то...
3: Да? Ну, подожди, ладно.
4: Да не про... Нет, если это как вы, знаешь, это вопрос такой, нам поставить друг друга в месяц, да, в пар, и посмотреть, кто из нас перевоспитается.
3: Либо... А, не надо мне перевоспитывать.
4: Стоп, либо ты перевоспитаешься, либо я начну нормально говорить. Тут либо-либо, понимаешь?
3: Блин, как будто бы ты не начнешь нормально говорить,
4: мне кажется. Ты не перевоспитаешься.
3: Я нет. Ни в коем случае.
4: Нет, ну стой.
3: Почему? Нет, подожди, любите меня такую, какая есть. Почему я должна перевоспитываться?
4: А сгущеночку я для чего принес? Подождите.
3: Перевоспитать меня сгущенкой?
4: Конечно.
3: Нет, нет, нет. Это ты принес, чтобы сделать мне приятно.
4: Рефлекс собаки Павлова еще никто не отменял.
3: Ничего подобного. Все, не спорьте со мной.
4: Как это? Нет, ну слушай, у тебя пульт, ты можешь любой момент ее просто выключить, и я даже слова не скажу.
3: Я сейчас тебя выключу, потому что я хочу рассказать людям о музыке.
4: Ладно.
3: Все, выключаем, Аникина. Послушаем лучше Филиппа Киркорова «Одинокая, нежная». Сейчас у нас Тиеста, Лейлоу.

градусу тоже в этот час ворвется на ресницах. Трек называется. А еще новиночку от Кэти Перри послушаем. Watch it burn. А еще можно подписываться на наш телеграм-канал Гомель_FM или писать нам приветики. Вайбер для этого есть +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Праздники. Рассказать, что сегодня Международный день светофора. Отгадай, в каком году придумали первый светофор?
1: Так, давай.
2: Ну это... ладно, давай варианты.
1: Не, подождите. С первой машины...
2: Ты сейчас посмотришь, нет, не
1: смотри. Нет. 1896.
2: Нет, не 800.
1: 1992. Нет, это...
2: Нет, какой
1: 92? Да, я тоже.
2: Ладно, давай варианты. 1901. Так. 1912, 1914.
1: 12.
2: Нет.
1: 14,
2: да.
1: Что ли? Нормально. Да. Ну, с праздником все светофоры.
2: Хорошо, а еще знаешь, какой сегодня день? День работай как собака.
1: Сильно.
2: Я не знаю.
1: Подожди, а кому это праздник?
2: Я не знаю, кому. Вот написано «День работай как собака». Это как, в смысле? Собаки часто спят. Так, может быть?
1: Они еще очень редко устают.
2: Редко? Ну, почему редко? Нет, зависит от собаки.
1: Да? Ну, меня просто, я не собачник, я не в курсах событий.
2: Ну, мой вот, например, пёсель, я ухожу на работу, он спит весь день, а потом вечером уже начинает
1: меня голодать. Так у него работы нету. Если бы он на работу с тобой уходил, тогда считается. Не, праздник хороший, интересный. Что еще у нас?
2: Так, что у нас еще? День нижнего белья. Можно про такое говорить?
1: А почему нет? Хороший праздник всех, кто носит с праздником.
2: Можно обновить что-нибудь, да, купить себе.
1: О, точно.
2: Да.
1: Хорошая мысль.
2: О, день блогера в США.
1: День блогера?
2: Да.
1: А как ты вообще к блогерам относишься?
2: Положительно, почему нет? Знаешь, как тяжело блог вести? Я вот все пытаюсь, но вылетаю иногда.
1: Почему?
2: Ну, потому
1: что мешает?
2: Ну, мешает ничего. Это нужно всегда очень много энергии, много идей, съемки различные устраивать. Ну, в общем, это сложно.
1: Так блогер же не только съемки.
2: Ну, не
1: еще
2: только.
1: Еще писать текста.
2: Так я и говорю, что это очень...
1: Ну, ладно.
2: Это еще одна работа. У меня и так... Куда уже?
1: Принимается так.
2: Карнавальная среда сегодня какая-то.
1: Карнавальная среда?
2: Да. Как тебе такое? Ну зачем ждать пятницу?
1: А ты была на карнавале когда-нибудь?
2: Нет, кстати, хотела бы.
1: Вот я тоже бы хотел.
2: Там, где вот эти, знаешь, в перьях такие все танцуют.
1: Вива Де-Жанейро! И понеслась.
2: Да, хотелось бы. Ну ладно, довольствуемся тем, что есть.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Так, ну что ж, с низкой разобрались, давайте глянем в высокую.
3: Так, что у нас там?
2: Самая высокая температура 5 августа в Гомеле была в 2010 году.
3: Ну, относительно недавно. Ну, как почти? Нет,
2: 16
3: не
2: лет уже, да, это уже...
3: Ну, как быстро время летит.
2: Плюс 37.
3: Ну, слушай, вся вероятность есть, что можно побить его.
2: Хотелось бы. Чего он держится, рекорды эти?
3: Ну, действительно. Итак, сегодня по области в Гомеле облачно, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 35, плюс 38, поэтому можно.
2: Шансы есть.
3: Есть, да. Ну, а местами плюс 32, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

0: Утро-стимуляторы.
1: Вот если бы ты была богатой, состоятельной женщиной.
2: А может, я сейчас такая?
1: Подожди, значит, подожди. Ты бы что первое сделала?
2: Поехала отдохать. Это вот все, что у меня сразу идет почему-то в голову. Да? Да. Но мне нужно сначала отдохнуть, дальше я уже буду думать, что
1: сейчас я докажу, что ты мыслишь приземленно.
2: Так, мне не нравится.
1: Смотри, смотри, подожди. В Китае, женщина профинансировала сериал 50-серийный.
2: Так.
1: Мелодрама.
2: Ой, это хорошо.
1: Она сразу сказала: так, я играю главную женскую роль, а вот исполнителем главной мужской роли должен быть именно 23-летний актер Джун Юн Фэй.
2: Так, мне надо загуглить, конечно.
1: Юй Фэй.
2: Джун Юн?
1: Юй Фэй.
2: Юй?
1: Да, зачем Фэй. Это она что сделала? Смотри, суть не в том, он красавчик, понятное так. дело. Там, хотя ей 50 лет, а ей его, а ему
2: ну
1: вот 23.
2: Да.
1: И она настояла и потребовала, чтобы в сериале было не менее 60 сцен с поцелуями с ним.
2: Ну класс, молодец, что-то сказать.
1: И актер сначала прочитал сценарий и говорит, ну, в принципе, ладно.
2: Ну, но если она... ему заплатят, конечно.
1: Ну, она-то, понятное да. дело. Вот, но потом она говорит, нужны ей дубли. Она специально целовала его так, чтобы дубли были запороты. И переснимали дубли.
2: Хитро, хитро.
1: В общем, пожалуйста. А он уже подписал контракт. А что, а все уже, никуда не деться. То есть вот специально вот она вот себе сериал с ним, чтобы вот, говорит, все?
2: Ну, класс. Нет, хорошая идея, но я бы тоже сначала съездила отдохнуть, а потом сделала сериал. Да.
1: Причем сериал таки сняли.
2: Сняли,
1: да, сериал. И 20 сцен с поцелуями вырезали.
2: Слишком брутально.
1: Женщина
2: перебор, да?
1: отказалась очень сильно недовольна и говорит, а я за половину не заплачу. Все, либо возвращаем сцены.
2: Ну, вообще она права, если была договоренность такая.
1: А ну, вот. Да. Суммарно 30 тысяч юаней. За каждый вот этот вот поцелуй.
2: Так в итоге все-таки фильм вышел или нет?
1: Фильм вот собираются сейчас выйти в прокат.
2: А как называется?
1: А вот не раскрываю.
2: А ты не раскрываешь,
1: нет,
2: или они?
1: Они не раскрывают.
2: Ладно, узнаем и расскажем.
1: Да.

0: У нас рекламируются все.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: У меня тут есть кое-какое исследование, но сначала спрошу, Артем, вот как ты думаешь, сплетни, это вот вредно вообще для здоровья или нет?
4: Если ты посплетничал, об этом кто-то третий узнал для твоего здоровья, это, возможно, вредно.
3: А почему?
4: Потому что тебе могут культурно объяснить, что сплетничать за спиной человека и рассказывать плохие вещи о нем нельзя.
3: А почему сразу плохие вещи?
4: А кто хороших сплетничает? А хороших?
3: Ну, тоже говорят.
4: Ты транспарант на площади повесишь, если будут хорошие вещи.
3: Ну, не знаю. Ладно, смотри, исследование, между прочим, показывает, это не я придумала, что офисные сплетни не всегда так вредны, как принято считать, вот не так, как ты считаешь, между прочим. Значит, выяснилось, что обычные разговоры между коллегами иногда, наоборот, помогают укреплять командные связи, снижать стресс и создавать чувство единства в сложных ситуациях. Как тебе такое?
4: Это из разряда «давай вдвоем дружить против третьего»?
3: Почему ты сразу так это воспринимаешь?
4: Ну подожди, а как? Ну это же сплетни, это же что-то такое шу-шу-шу-шу.
3: Ой, а ты уже такой правильный, как будто никогда не сплетничаешь.
4: Я антиправильный.
3: Знаете что? Он только что со мной сплетничал.
4: Я антиправильный.
3: А сейчас будет говорить всем, что он
4: ты не сплетничал. Ты этого не докажешь.
3: Да? Ты знаешь.
4: Нет, только если записывал это все на телефон, то может быть, да.
3: Хорошо, я не докажу, но получается, ты обманываешь всех. Ты говоришь, что ты... Всегда. Ты говоришь,
4: никогда.
3: Что ты не сплетничаешь, а на самом деле это было.
4: Не докажешь.
3: Вот видите, какое?
4: Нет, в принципе, хорошо. А как ты относишься к сплетням?
3: Я нормально отношусь к сплетням.
4: Она сама сплетница?
3: Ну, я не могу назвать себя сплетницей, но бывает, да, что мне хочется поделиться
4: чем-то.
3: Сейчас
4: будет коварнейший вопрос. А кто больше сплетники, мужчины или женщины?
3: Принято считать, что женщины, но мне кажется, что мужчины тоже, может быть, наравне даже сплетничают.
4: Я думаю, даже больше.
3: Может быть, больше, потому что много раз было у меня в жизни ситуации, когда, да, выяснялось, что мужчины разносили какие-то сплетни.
4: Ну, интересно же.
3: Кому интересно?
4: Мужчинам.
3: Мужчинам,
4: да. Кого-то другого.
3: Но потом тоже очень интересно узнавать, что про тебя говорят, да. Иногда интересно, иногда не очень.
4: Я об этом не подумал.
3: Вот именно.
4: Надо задуматься.
3: А вот задумайся.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я думаю, сейчас понравится вам то, что я нашел на просторах интернета.
2: Ну, посмотрим.
1: В России завирусилась прям сильно, и поддержка колоссальнейшая, правда, только с одной стороны. Короче, предложили что? Россиянок следует освободить от работы по пятницам, чтобы они могли уделить больше времени себе и личной жизни.
2: Прекрасная новость. А у нас когда будет?
1: Я вот думаю, вы это... Странно спрашивать вас, поддерживаете ли вы эту...
2: Это странный вопрос, да, конечно, поддерживаем.
1: Анна Смирнова, что думаешь ты?
3: Она что-то... Я поддерживаю целиком и полностью, но у меня такой день есть.
1: Начинается.
2: Конечно.
1: Суть в чем? Тут считают люди, что одинокие девушки, женщины, особенно с детьми, у них должна быть 4-дневная рабочая неделя.
2: Вот, поддерживаем.
1: Нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Но есть маленький нюанс.
2: Какой?
1: Такое должно быть только для девушек и женщин старше 28 лет.
2: Но нам подходит.
3: Отлично, мы вписываемся.
2: А до какого возраста не
1: пишем? Нет, как говорил Базз Лайтер, отсюда и до бесконечности.
2: Ну все прекрасно, нам подходит, поэтому мы бы не отказались.
1: Одобряем?
2: Да.
3: Одобряем.
2: А ты одобряешь такое? Вот,
1: а скажи, куда
2: пожалуйста?
1: Я в год женщины против двух женщин полезу? Вы скажите мне, пожалуйста.
3: Он на целый год скован просто.
1: Я скован цепью.
2: Ох, потом оторвется, чувствую.
1: Это да. Что с новостями?
3: Да, будет к тому времени. По поводу новостей, расскажу о том, где сейчас находится белорусский контингент сил специальных операций. Расскажу, кому президент направил соболезнования. Такая не совсем утренняя новость, но это жизнь. Расскажу, чем завершилась ликвидация лесного пожара в Жидковическом районе. Ну и закончим все это дело новостью о том, что вам понравится. Первый в мире стейк, напечатанный на 3D-принтере, показали. И говорят, что по вкусу и консистенции он ничем не отличается от обычного.
2: Как это?
1: Мы за классическое мясо.
2: Нет, нам такое не надо.
3: Подождите, ну а как же, чтобы можно было получать мясо без убоя животных? Ребята, ну...
2: Ну, ты уже не перегибай, пожалуйста.
1: Да.
2: Ладно. А о новостях слышим с Аней Смирновой.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на diamante.ru или по телефону 229-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Белорусский контингент сил специальных операций вооруженных сил прибыл на учебный полигон «Коктал» в Казахстане, где пройдет тактика специальное учение «Вершина братства 2026». Сегодня там состоится церемония открытия учений. После этого военнослужащие совершат траверс по горной местности, затем приступят к практическому выполнению разведывательных задач и отработке действий по вводным в соответствии с замыслом учений. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким заслуженного работника образования, доктора экономических наук, профессора Владимира Шимова. Глава государства подчеркнул, что из жизни ушел выдающийся ученый-экономист, общественный деятель, с именем которого связано становление национальной экономической школы. Александр Лукашенко отметил, что Владимир Шимов, щедро делясь своим опытом и знаниями, внес значительный вклад в развитие народного хозяйства Беларуси, воспитал целую плеяду талантливых последователей. Ликвидация лесного пожара в Житковичском районе.

0: отличается от обычного. Главная цель в этом – сделать так, чтобы в будущем мясо можно было получать без убоя животных. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».

0: И снова доброе утро, и снова 9 часов 7 минут и 47 секунд на часах.
1: Уже больше.
0: Уже больше?
1: Костя, ну, сегодня нету, это так, для тех, кто только что включился.
0: Он в отпуске, он счастливый отдыхает, а здесь я, Артем Аникин, и со мной Олеся Василькова, второй, третий, четвертый. Я бы с удовольствием до конца дня работал,
1: со мной?
0: А чё нет?
1: Да?
0: А чё бы нет? Мы с тобой еще и поесть закажем.
1: О, тогда я готова.
0: Тут смотри, а ты к рилсам как относишься?
1: А положительно.
0: Прям сильно положительно?
1: Ну, люблю листать иногда, сама люблю иногда.
0: Сколько часов в день ты проводишь в рилсах?
1: В рилсах? Ну, не могу сказать, что часов в часах нету этого.
0: В минутах.
1: Ну, я не считала.
0: А вот надо надо посчитать, потому что тут в России одно исследование провели.
1: Ну, так.
0: И вот смотри, из-за того, что женщины, именно женщины, в России в возрасте от 20 до 40 лет много времени проводят в рилсах, причем из-за стресса, кстати говоря.
1: Ну да, скроллинг,
0: у них,
1: знаешь, это
0: начало
1: такое
0: развиваться СДВГ.
1: Так, и что с ним?
0: Раньше синдром это считался только детским, а теперь его ставят взрослым, именно девушкам.
1: А мужчины как будто бы рилсы у нас не летают.
0: Извините, это все исследование. Вопросы не ко мне.
1: Не к тебе. Разберись с этим.
0: Я слушаюсь. Год женщины, я подчиняюсь. Слушаюсь.
1: Все отлично, мне нравится.
0: Вот, сам факт того, что будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны.
1: Я согласна.
0: В меру.
1: Да, я согласна с этим, что это все-таки не очень всегда положительно влияет. Рилсы и вообще соцсети и так далее.
0: Всего хорошо, в меру.
1: Согласна. Иногда нужно немножечко отдых сделать.
0: Принимается.
1: Ну, например, на музыку.
0: Давай.
1: Послушаем в этом часе Меган Трейнер «Getting Girl». Смотри, какими счастливыми мы можем быть. Мари Краймбрери, иначе все это зря в этом часе. Смотри, какие друзья, и все обиды некрасивые, не бережи. Море, привет. Море, привет, группа «Добро» передает. Красивую песенку послушаем «Easy Lover» от Miley Cyrus.

Можете еще приветик нам написать или пожелание какое-нибудь. Наш вайбер для этого есть. Плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Клич Полесся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й Международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесся». Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
3: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро уже началось, а еще у нас скоро большой эфир выездной ко Дню строителя. Артем, ты помнишь об этом?
2: Да, я оденусь, да.
1: Вот именно. Так, 9 августа я уже сказала, да, это воскресенье, поэтому всех приглашаем, где это будет, в мебельном квартале, правильно?
2: Так точно.
1: Так точно, у нас есть партнеры, подарки, потому что надо это раздавать всем за хорошее участие в конкурсе.
2: Мы добрые люди.
1: Да. Итак, это Санит, белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит – стандарт качественного сна.
2: Также с нами партнер «Строймаркет КСК». Затеяли ремонт или благоустройство дома, «Строймаркет КСК» предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас. Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт ksk.by. Доставка по всей Гомельской области.
1: Ну и, конечно, торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина 155 в Гомеле. Рекордная площадь 5000 квадратов, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» настоящее интерьерное раздолье.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Ну что ж, друзья, еще небольшое такое маленькое объявление. Вот тут мы много разыграли билетов на концерт «Ласкового мая». Да, легенды на самом-то деле. Шикарный будет концерт. Но для всех слушателей, друзья, он переносится на 25 сентября.
6: А ты пойдешь?
5: Я хочу.
6: Хочешь?
5: По крайней мере, в планах у меня это есть.
6: Да.
5: Почему? Это легенды. Когда еще удастся поприсутствовать?
6: Ну, с одной стороны, да.
5: Ну.
6: Ладно, потом расскажешь нам всем.
5: Друзья, 25 сентября, не забудьте.
6: Да.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем плюс 35, плюс 38, местами плюс 32, 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Время кино. И чтобы такого интересного поискать, и смотрите, 27 лет назад вышел этот поистине легендарный фильм.
2: Я знаю, мне Артем сказал найти и прочитать вам.
1: Да, подожди. Давай немножко поддержим саспенса немножечко. Да, 8,2 оценка на Кинопоиске, и он входит в топ-250 этого сайта, занимает там 159 место. 99 года фильм, режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан. Если вдруг кто еще не понял, друзья, это шестое чувство.
2: Я бы не поняла, если бы слушала радио.
1: А ты смотрел этот фильм вообще?
2: Честно, я не помню. Может быть, смотрела. Наверное, да.
1: А вот.
2: Но я не могу вспомнить так. Но я вам прочитаю, потому что я открыла сайт.
1: О чем фильм?
2: Детский психолог открывает жуткую тайну маленького пациента. Грандиозная мистическая драма с Брюсом Уиллисом, кстати говоря.
1: Между прочим, да. Тут, если посмотреть, то вот детский психиатр, смотрите, он сталкивается со странным случаем. 9-летнего Кола посещает страшные видения, призраки умерших. И вот как врач, он ему бессилен помочь, но как человек пытается найти ключ к ужасному миру Кола.
2: Мне страшно такие смотреть.
1: Это классно.
2: Ну и так в жизни, знаешь, всякое там происходит.
1: Там поворотов
2: зачем еще себя
1: нет.
2: Еще больше...
1: Это же интересно. Там много поворотов необычных. Причем самое, что интересно, смотри, бюджет у него был 40 миллионов, на маркетинг потратили сверху еще 35, итого 75 миллионов, а суммарно он собрал, я думаю, что где-то около миллиарда, потому
2: хорошо,
1: что...
2: Хорошо, ты смотрел? Тебе понравилось?
1: Я не до конца понял. Я вот хочу его пересмотреть.
2: Во взрослом возрасте надо пересмотреть, да?
1: Фильм смотрится два раза.
2: Да,
1: в детстве и во взрослом возрасте. И тогда, кстати говоря, Брюса Уиллиса озвучивал никто иной, как Михаил Пореченков.
2: О, круто.
1: Тогда. Это достойно интереса. В общем, друзья, 99-й год, шестое чувство, смотреть обязательно.
0: У нас рекламируются все.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ты вообще в привидения, полтергейса, все это вот мистическое веришь?
4: Не верю. Ну, в детстве любила такие фильмы, а потом разлюбила.
3: Это понятно. А в жизни ты как к этому относишься?
4: Вообще никак, наверное. Не верю я.
3: Смотри, в Британии строители и волонтеры, работающие в часовне, пожаловались на полтергейст, который питает слабость к воде.
4: И что он делает?
3: Вот, по словам строителей часовни, однажды вечером они с дочерью услышали в здании громкий шум, похожий на наполнение ванной водой. Откуда в часовне ванна, это надо разобраться еще.
4: Ну, а почему бы и нет?
3: Не купель, ванна.
4: Ну, что помыться, если надо? Посмотрел на часы,
3: причем
4: помылся.
3: Звук доносился сверху, когда они крикнули, типа, кто там такой хулиганит, звук мгновенно прекратился. Позже в подвале за ними захлопнулась дверь пожарного выхода, которую они не могли открыть, пока она сама случайно не поддалась. Они вызвали, как думаешь, кого?
4: МЧС.
3: Не угадала. Охотников за привидениями.
4: А, ну все логично.
3: И они приехали, и они подтвердили, что да, в этой часовне живет призрак.
4: Слушай, есть вообще охотники за привидениями? Это просто фильм. Ну, их же нет на самом деле.
3: Нет, в Британии есть.
4: Есть.
3: Блогеры некоторые ходят, рассказывают.
4: Вот. Но это же все неправда.
3: Пока люди в это верят.
4: Ты
3: они
4: веришь?
3: Будут... Я нет. Но если ко мне не приедут в костюмах и с бластерами, я в них поверю.
4: Ну, это уже, знаешь, это совсем другая история, когда в костюмах приедут.
3: Мой внутренний мальчик для меня поверит. В общем, они говорят, что да, полтергейст есть, с ним надо бороться, но как бороться, они не знают. Будут выяснять.
4: Ладно, пусть выясняют, потом расскажешь.
3: Да, друзья, ну, я вынужден откланяться, пойду по своим футбольным делам и оставлю лишь тебя в одиночестве.
4: Мало того, что я к нему пришла, он мне еще одну оставляет здесь.
3: Таков мир.
4: Ладно, мы с тобой разберемся потом.
3: Пока-пока всем.
4: Пока-пока.

0: Артем Аникин оставил нас с тобой одних, Аня.
1: Ну, давай так, я за него.
0: Ну, давай, что нам расскажешь?
1: Да, расскажу, во-первых, о том, где вчера находился председатель нашего Гомельского облисполкома, что делал, все в новостях будет вам. Потом расскажу немножко об оперативной обстановке в области в текущем году.
0: Хорошо.
1: По линии УВД. Не просто так, послушаем, что у нас с преступностью. Очень интересная новость у нас появилась. Медведь был замечен вблизи жилья. Угу. Вот. И, кстати, дали рекомендации, что делать, если встретишь медведя.
0: Убегать.
1: И тоже об этом расскажу. Нет,
0: нет, наоборот.
1: Нет, не
0: угостить убегать его чем-нибудь.
1: Послушай, ага, ручкой, ножкой, да?
0: Нет.
1: Да, ну и еще интересно, в Испании нашли голову статуи Венеры.
0: Интересно.
1: Представляешь?
0: Хорошо, об этом не только послушаем в новостях. Ну а с вами была Олеся Василькова, Артем Аникин, который уже убежал. Дневного эфира, кстати, сегодня не будет, сообщаю вам на всякий случай. Я уже отработала, правильно, свой эфир? Буду заниматься другими рабочими делами. Всем хорошего дня!

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко с рабочим визитом посетил накануне Октябрьский район. Главная тема – темпы уборочной кампании и развитие животноводческой инфраструктуры. Руководитель проинспектировал ход уборочной кампании на полях ОАО «Краснослободска», ознакомился с созреванием культур на полях ОАО «Дербин». Особое внимание уделил соблюдению технологий и срокам работ. В районе убрано 72% площадей зерновых культур, аграрии заняты подготовкой почвы под сев озимого рапса. Оперативная обстановка в области в текущем году остается стабильной и прогнозируемой. Об этом рассказал начальник УВД облисполкома Александр Шастайло. Зафиксировано снижение преступлений по всем направлениям служебной деятельности. При этом наблюдается рост киберпреступности и сохраняется напряженная ситуация на дорогах. Говоря об экономической преступности, начальник УВД отметил, что работа ведется по выявлению коррупционных преступлений и совершаемых с использованием служебного положения. С учетом того, что в области наступила жаркая пора уборки, сотрудники органов внутренних дел также мониторят ситуацию по уборочной кампании. Медведь был замечен вблизи агрогородка Липень. Об этом накануне сообщил Осиповичский опытный лесхоз. Новость завирусилась в сети интернет. Граждан призвали соблюдать определенные меры осторожности. Главное правило – человеку нельзя убегать, а нужно пытаться увеличить свой объем. Например, поднять куртку или рюкзак вверх на вытянутых руках. Рекомендации дали в Минлесхозе Беларуси. Еще одна информация напоследок. В Испании на пляже в городе Аликанте нашли мраморную голову статуи Венеры. Артефакт около 2.

0: улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техно-джунгли.
2: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Славутич и Гомель выиграли матчи второго тура группового этапа Кубка Беларуси по хоккею, носящего имя Руслана Салея. Славутич на своем льду победил новополоцкий «Химик» 4-2, а «Рыси» дома разобрались с Могилевым 4-1. Участие в турнире принимают 14 клубов экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап пройдет по 24 августа. В среду матчи Кубка Беларуси по хоккею примут Минск, Гродно и Солигорск. Юность ожидает игра с Лидой, Неман встретится с Барановичским «Авиатором», а в гости к «Шахтеру» приедет «Динамо Молодечно». Все поединки стартуют в 19:00. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй раунд турнира серии ITP Challenge Tour 75 в Польше. В матче 1/16 финала соперником белоруса был турецкий теннисист Йерги Киркин. В игре за выход в четвертьфинальную стадию оппонентом белоруса будет француз Гарольд Майо. В первом раунде турнира ITP Challenger Tour 50 в турецком Стамбуле Даниил Остапенков за 2,5 часа переиграл представителя Франции Константина Битун-Кузьмина. В 1/8 финала белоруса ждет еще один французский теннисист Флоран Бакс. Соревнования в Польше и Турции завершатся 9 августа. На футбольных полях Европы стартовали поединки третьего квалификационного раунда континентальных турниров. Первый матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов футболисты клуба «Арарат Армения» принимали в Ереване славянские цели и одержали волевую викторию 2-1. Футболисты «Мельбю» уступили на своей арене братиславскому «Славану» 1-2. В третьем по рангу континентальном турнире Лиги конференции обладатель Кубка Латвии «Ауда» одолел албанский клуб «Динамо» Сити 1-0. Белорусские команды свои стартовые поединки третьего отборочного тура Лиги конференции проведут 6 августа на выезде. МЛ «Витебск» сыграет с боснийским клубом «Борац», а «Минское Динамо» в Португалии встретится с «Брагой». И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородье, 22.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запоминай, где делать стрелы 2006-го. Подробно 7 карат. Покрывай, где телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел совещание по созданию Академии интеллектуальных технологий. Главе государства представили концепцию не классического вуза, а центра притяжения самых одаренных студентов и преподавателей, которые работают не за диплом, а на решение конкретной научной или производственной задачи. Президент призвал заглянуть в недалекое будущее, какие специалисты будут востребованы завтра и смогут ли вывести страну на новый технологический уровень. Основные подходы выработаны, в ближайшее время их финализируют на бумаге. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко с рабочим визитом накануне посетил Октябрьский район. Главная тема – темпоуборочной кампании и развитие животноводческой инфраструктуры. В рамках визита глава региона ознакомился также с модернизацией животноводства в ОАО «Бубашкова Агро». Проинспектировал строительство профилактория на 200 телят на МТФ «Любань». Главная задача – строго соблюдать дисциплину, порядок и технологические процессы. Важно обеспечить неукоснительное соблюдение вопросов охраны труда и пожарной безопасности на всех объектах сельхозпроизводства. Организации, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций, отметил губернатор. Органы финансовых расследований КГК отмечают 34 года сегодня со дня образования. В 1992 году было образовано Управление налоговых расследований, ставшее основой нынешней системы органов финансовых расследований Комитета госконтроля. За три десятилетия служба накопила значительный опыт в борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями. Сегодня в числе главных задач контроль за использованием бюджетных средств и госимущества, противодействие уклонению от уплаты налогов, коррупции, незаконной посреднической деятельности, а также пресечения финансирования терроризма и экстремизма. Еще одна информация напоследок. За звездопадом Персеиды можно будет наблюдать в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщили в московском планетарии. Новолуние 12 августа гарантирует отсутствие лунной засветки, что не повторится до 2045 года. Дальний Восток находится в лучших условиях для такого наблюдения. Хорошие условия складываются и в Приморье, на побережье, в стороне от освещенных населенных пунктах. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: небоскреб отличного настроения.
1: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоя.

0: Реклама на радио. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за июль почти на 37 миллионов долларов и на 1 августа этого года составили 14,193 тысячных миллиарда долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец этого года должен составить не менее 9 миллиардов 2 миллионов долларов. Председатель облисполкома Иван Крупко провел прямую телефонную линию в Гомеле. Любовь Аркадьевна из областного центра рассказала о яме в подгорном переулке, из-за которой в узком месте трудно проезжать крупногабаритному транспорту. Иван Крупко заверил, что ситуацию на месте изучат специалисты и примут решение по устранению дорожного дефекта. Владимира Владимировича волнует плохое состояние пешеходной дорожки, ведущей к пляжу на Шведской горке в Гомеле. Несвоевременный покос травы на прилегающей территории. Губернатор поставил задачу ответственным службам разобраться с ситуацией. Екатерина Михайловна из Комарина Брагинского района поблагодарила главу региона за решение проблемы с подачей воды в местной колонке. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиника городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на Гомельском центральном рынке по улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации по гипертензии и риске сердечно-сосудистых заболеваний, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Еще одна информация напоследок. На границе Беларуси и Латвии возобновили движение транспорта. Оформление легковых и грузовых автомобилей через пункт пропуска Григоровщина по Терниеке возобновлено в полном объеме. Латвийская сторона сообщила белорусским пограничникам о восстановлении работы единственного действующего между странами пункта пропуска с 21.00. Напомню, движение через границу было приостановлено с 31 июля почти на четверо суток. В период ожидания возобновления работы в электронной очереди на выезд из Беларуси находились более 80 грузовых автомобилей. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилось.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Партнер большого эфира ко дню строителя – «Строймаркет КСК». Затеяли ремонт или благоустройство дома? «Строймаркет КСК» предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас. Гомель, улица Междугородняя, 7. Сайт ksk.by. Доставка по Гомельской области.
1: Музыка твоей страны.

партнер большого эфира ко дню строителя «Санит» – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Партнер большого эфира ко дню строителя 9 августа – торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина 155 в Гомеле. Рекордная площадь – 5000 квадратов. 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» – настоящее интерьерное раздолье.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 5 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на diamante.ru или телефон 629-689-77-78.
4: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. На Гомельщине усиливают контроль за подростками ночью. Безопасность детей под особым вниманием. За 7 месяцев этого года сотрудники милиции выявили 97 фактов нахождения подростков до 16 лет на улице после 23.00 без сопровождения взрослых. Специалисты напоминают, родители обязаны контролировать, где и с кем находятся дети. Ночное время – повод повышенного риска. Чаще происходят кражи, конфликты и другие правонарушения. За нарушение правил нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых предусмотрено предупреждение или штраф до 2 базовых величин. Безопасность ребенка начинается с внимания родителей. На Гомельском Централите изготовят комплект деталей по заказу Минского автомобильного завода. Особенность этого заказа – сочетание большого тоннажа и новой марки чугуна. Это не массовый серийный заказ. Его специфика в том, что во многом это ручная индивидуальная работа. На предприятии уверены, изготовленные детали послужат не меньше импортных аналогов. Крупную топливную махинацию руководителя хозяйства вскрыли оперативники в Жлобинском районе. Руководитель одного из сельхозпредприятий региона давал незаконные указания подчиненным заправлять за счет предприятия личные автомобили сотрудников и посторонних лиц. Горючее, которое списывалось якобы на нужды хозяйства, фактически расходовалось в личных целях. Общий ущерб предприятию составил без малого 50 тысяч рублей. Еще одна информация напоследок. Лунное затмение состоится 28 августа. Об этом сообщили в Московском планетарии. Частное затмение Луны продлится с 4.24 ночи до 10 утра и 2 минут. В это время часть диска Луны пройдет через северную область тени Земли. Событие будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом Атлантическом и Индийском океанах и в Антарктиде. К этой минуте вся информация еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Строим небоскреб отличного настроения.
6: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
7: Ваша стройка – наш праздник.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Клич Полесья запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Лучшая не Украина.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Лучшее не краины,

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодня зерна с учетом рапса намолочено 5 миллионов 291 тысяча тонн. Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем в тот же период прошлого года. Вклад в общереспубликанский каравай Гомельской области – 751 тысяча тонн зерна. Работы по компенсационному озеленению продолжаются в Гомеле. За прошлый год высажено свыше 9200 деревьев и более 15 тысяч кустарников. Весной улицы города украсили более 7,5 тысяч деревьев и свыше 1650 кустарников. Чаще всего высаживают туи, липы, клены и каштаны. Из кустарников предпочтение отдают спиреям, можжевельнику, чубушнику и другим видам. Осенью работы по озеленению будут продолжены. Изменения в расписании движения общественного транспорта вносятся в Гомеле. С 11 августа автобус по экспрессному маршруту номер 55, вокзал Чонки, будет ходить по другому времени. Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «Транспорт.бай». Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Еще одна информация напоследок. В небе над Гомелем заметили редкого краснокнижного орлана. Видео с птицей опубликовали в соцсетях. На кадрах крупнейшая гнездящаяся хищная птица Центральной и Северной Европы, принадлежащая к семейству ястребиных. Орлан белохвост населяет побережье крупных рек, озер, водохранилищ, где есть старые деревья для постройки гнезд. К этой минуте вся информация, еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Да лучше. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Музыка твоей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Западение 1,5-2,5-6. Подробности 7 карат. Кавайки. Телефон плюс 7,5-6,8-9-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Белорусский школьник отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Экспедиция

0: продлится 10 дней. Во время рейса участники познакомятся с природой Крайнего Севера, увидят работу атомного ледокола и узнают больше о роли атомных технологий в развитии арктического судоходства. В рамках ЗОВа Полесья пространство живой посетительной транс-традиции «Полесье на Певе» «Ужаночем сердце» будет презентовано гостям фестиваля. Тематическая площадка начнет работу 15 августа в 12:00. Главная роль на ней будет отведена женскому началу как ключевому хранителю полесских традиций. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят личный прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. В городах граждан будут ждать с 17 до 20:00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. И еще одна информация напоследок. Завтра состоится прямая линия с начальником УВД Гомельского облсполкома. Генерал-майор милиции Александр Шастайло ответит на вопросы, входящие в его компетенцию, с 11 до часу. Звонки будут приниматься по телефону в Гомеле 96 77 44. Это все новости к этому часу. Ирина Гулаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
3: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: тебя люблю.
1: Категория программы 16+. Оперативная информация.
2: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрирован один пожар. Предположительно, из-за неосторожности при курении в деревне Меньков Рогачевского района произошел пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 62-го года рождения. Не обошлось без трагедии на воде. Вчера днем на реке Неночь в Калинковичском районе работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, спасатели выезжали на оказание помощи женщине, которая, отправившись за ягодами, потеряла в лесном массиве вблизи деревни Мелешкович Мозырского района. Работниками МЧС пенсионерка обнаружена, медицинской помощи не нуждается. Уважаемые радиослушатели, в жаркую погоду помните о правилах безопасности. Купайтесь только в специально оборудованных местах. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Не употребляйте алкоголь перед купанием и во время него. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Один непотушенный окурок может уничтожить гектары леса. Шашлыки и костры только в специально предназначенных местах. Собираясь в лес, проверьте наличие действующих ограничений на посещение лесов в вашем регионе. Берегите себя и своих близких.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это – выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещенный на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узрядения храма належала уладальнику гомельского майонтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церкви, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем гомельским Петропавловским соборы Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церкви святых апостолов Петра и Павла почалося у 1809 годе, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 годе, каля собора была побудована новая звоница на один ярус вышей за ранейшую. Хрестильная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилася у 1996 годе.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощей великомученика Пантелеймона, привезенная у Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хрустным ходом. И она была доставлена у Гомельский храм у 2016 годе. Сюды ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощей святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм даром тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собору можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Своя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок турнира WTA 1000. В 1/32 финала первая ракетка планеты уверенно обыграла японскую теннисистку Маюку Чижиму. Следующей соперницей Соболенко будет китайская теннисистка Джан Шуай, переигравшая представительницу Латвии Елену Остапенко. Славутич и Гомель выиграли матч второго тура группового этапа Кубка Беларуси по хоккею, носящего имя Руслана Салея. Выступления команды начали с игры между собой, тогда сильнее со счетом 3-1 были россияне. Два дня спустя Славутич на своем льду победил новополоцкий «Химик», а рыси дома разобрались с Могилевом. Между тем, сегодня матчи Кубка Беларуси по хоккею примут Минск, Гродно и Солигорск. Юность ожидает игра с Лидой, Ниман встретится с Барановичским авиатором. А в гости к Шахтеру приедет Динамо Молодечно. Все поединки стартуют в 19:00. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техноджунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: вчера.
1: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал. Подчеркнул белорусский лидер.
1: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна. Заготовлено сено 470 тысяч тонн, силоса 365 тысяч тонн. Наличие минеральных удобрений, азотных, фосфорных, калийных. Подозимый сев 197 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 114% к плану. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Запрет на посещение лесов действует в 7 районах Гомельской области. Ограничение в 13. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. И еще одна информация напоследок. В Беларуси с сегодняшнего дня подорожало автомобильное топливо. Традиционно на 1 копейку. За литр 92-го бензина придется отдать 2 рубля 60 копеек. Литр 95-го и дизельное топливо будут стоить 2 рубля 70 копеек. А литр 98-го бензина 2 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Школы и гимназии принимают документы для зачисления детей в первые классы по 15 августа от родителей детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования. В эти же сроки принимаются заявления на свободные места от семей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет «Женский голос Полесья». В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на втором километре северо-западного обхода Гомеля. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Запрещено превышать 50 км в час в Светлогорске по улице Свердлова в районе дома номер 35. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. А теперь о курсах валюты. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 92 копейки. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 35 копеек. Российский рубль немного подешевел, до 3 белорусских рублей 64 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Лучшая не краина.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor Magic Book X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач от 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. В Беларуси выберут лучшего менеджера по качеству. Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей госстандарта и других республиканских органов государственного управления. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. В Светлогорском районе зарегистрировано смертельное ДТП. Инцидент произошел на 18-м километре автодороги Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительной информации, водитель Мазды не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ. В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров. 11-летняя девочка и пожилая женщина. В больницу доставлены 8-летний мальчик и еще одна женщина. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. В областном центре 15 августа состоится бал «Гомельчан», приуроченный ко Дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненными веером и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль – белая рубашка, галстук, бабочка, черные брюки и туфли, перчатки. Чтобы стать участником бала, необходимо подать заявку до 7 августа. Подробности на сайте городского центра культуры. И еще одна информация напоследок. С 11 августа вносятся изменения в расписание движения автобусов по экспрессному маршруту номер 55, вокзал поселок Чонки. Актуальное расписание можно узнать в мобильном приложении «Транспорт.Бай». Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: 66.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Улучшение краины.

0: вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галатченко. Здравствуйте. В Совете Республики Национального собрания вручили награды за содействие в организации проекта «Помест памяти 2026» и 13-го форума регионов Беларуси и России. Почетные грамоты благодарности председателя Совета Республики, а также памятные медали получили 35 представителей государственных органов и организаций. Все они внесли свой вклад в успешное проведение мероприятий. 1 сентября Гомель присоединится к пилотному проекту «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные дневники и журналы, часть республиканской информационно-образовательной среды. Система объединит учащихся, родителей и педагогов. Каждый получит доступ к своему функционалу. Ученики смогут видеть отметки и отслеживать успеваемость. Родители – получать информацию о посещаемости, питании и школьных событиях. Педагоги сократят время на работу с бумажными документами. В Гомеле у Ледового дворца работает передвижная музейная экспозиция Следственного комитета. Мобильная выставка курсирует по городам страны, знакомя жителей с историей белорусского следствия, современной криминалистической техникой и редкими артефактами. Посетители, в частности, смогут увидеть рабочий кабинет следователя прошлых лет. В Гомеле перед началом учебного года обновляют дорожную разметку вблизи учреждений образования. Сегодня бригада работала в микрорайоне Хутор. Обновлена разметка на улице Белого, Кристалловской, Жемчужной. Продолжаются работы по улицам Белецкой и Калиникова. Это все новости к этому часу. Ирина Галатченко, служба информации телерадиокомпании Гомель.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Строим небоскреб отличного настроения.
6: 9 августа радио Гомель ФМ и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи Гомель ФМ. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
7: Ваша стройка – наш праздник.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника».

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 6 августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: познакомили. 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Фонд скважин «Беларуснефти» пополнился 5 объектами. В июле Светлогорские боровики сдали заказчику 5 новых скважин. Свой вклад внесли и вышкамонтажники. Своевременно монтир оборудования буровых и обеспечивая коллегам необходимую техподдержку. В лидеры вновь вошло Рическое месторождение, где появились 4 новые точки. Еще одна на Барсуковской площади. На совещании в Гомельском горосполкоме сегодня обсудили организацию парковочного пространства. Обсуждался комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в центральной части города. Были рассмотрены вопросы обновления дорожной разметки, установки необходимых дорожных знаков и других инициатив, которые помогут сделать движение транспорта более организованным. Солигорские браконьеры попались на крупном улове. Двое мужчин решили порыбачить на местном водохранилище. Их улов составил более 35 килограммов рыбы, что нанесло природе ущерб 149 базовых величин. Инспекторы застали нарушителей на берегу. Одному из них удалось скрыться. Его напарник, пойманный на месте, попытался оправдаться тем, что просто помогал донести сети. Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Госинспекции напоминают, если вы стали свидетелем браконьерства, сообщите об этом на круглосуточную горячую линию ведомства. В Гомеле монтируют зимнюю горку для тюбинга на новом месте. Полюбившуюся горожанам горку около Ледового дворца перенесли на территорию катка на проспекте Реческом. Эта площадка станет ее постоянным местом расположения. Пользоваться горкой можно будет не только в зимнее время. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут. Еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройства представляют собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техноджунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Family. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна. Заготовлено сено 470 тысяч тонн, силоса 365 тысяч тонн. Наличие минеральных удобрений, азотных, фосфорных, калийных. Под озимый сев 197 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 114% к плану. Акции по профилактике болезни системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Запрет на посещение лесов действует в 7 районах Гомельской области, ограничение в 13. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. И еще одна информация напоследок. В Беларуси с сегодняшнего дня подорожало автомобильное топливо. Традиционно на 1 копейку. За литр 92-го бензина придется отдать 2 рубля 60 копеек. Литр 95-го и дизельное топливо будут стоить 2 рубля 70 копеек. А литр 98-го бензина 2 рубля 92 копейки. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Шестого августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. I heard what you said.

6 августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
0: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 августа по области в Гомеле переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 40. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

асфальт, под ногами в грозу. И все равно дождь превратится в росу. Старые стены кружатся в пыль.